0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

0: Well, that does it.
1: Страничка поэзии на радио Чиппельдук.
2: Пегцовые дымы, фарцовые умы, пунцовые холмы вам, берцовые маслы, дворцовые послы, и совы, и ослы там. Базары без хурмы уснули для зимы, не кто-то и не мы в хлам. И век не задался, вердикт свой оглася, безвольно отдался в тлен. Дорога заросла, кумир наш обесла, блин, перст его росла, блин. И дева без весла, и цифра без числа, кустарь без ремесла, штоп. Сварливые басы, сонливые часы, сопливые носы. Стоп.
3: Изольда Горобец-Черемшанская, Константинополь, 1919 год.

Бедствием немого кино были ненужные надписи. Бедствием нынешнего – ненужные диалоги. Рене Клер, французский режиссер.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

там, с вами, все еще хочется смеяться и шутить. You know Charo and Chavez and Chachi and Chico, Roberto.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

0: ¡Bravo!
1: Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу. I was lying in my bed.

Надеемся, прозвучавшая песня помогла вам при лепке миниатюрного бюста натурщика из пластилина. Следующей композиции Никита М. из Темиртау передает веселый музыкальный привет Ольге Никитовне, своей покойной преподавательнице по химии.

How you doing, baby? Yeah, I'm feeling good too. Yeah, honey.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Так, Андрей Трубачев относительно недавно заявлял желание вот позвонить ему. А у него какой-то ник Чиптрон. Андрей Трубачев. Это все, что мы знаем о нем.
3: Алло.
2: Андрей.
3: Да.
2: Спросили ведь. Вот мы выполняем вашу просьбу. Звоним вам.
3: А что просил?
2: Ну, вы просили, но вот у нас так зарегистрировано. Андрей Трубачев, понимаете. Позвоните мне, пожалуйста.
3: Да ладно.
2: Да. Ну, да.
3: Так это, неужели это что, это Чипальдук?
2: Ну, кто еще-то?
4: А как ненормальный? Еще рассылали вы? По каким местам?
2: Почему вы Чиптрон? Вот давайте скажите нам лучше.
3: А, вы знаете, это старая история.
4: А что вы пыхтите? Вот почему вы пыхтите? Давайте начнем с этого. Пыхтите.
3: Почему что?
4: Пыхтите вы что-то.
2: Сначала почему пыхтите, а потом почему Чиптрон?
3: Я живу в Раменском. Соответственно, сейчас поднимаюсь по лестнице, а поскольку я курильщик, соответственно, я задыхаюсь.
2: Вот.
4: Какие думаете предпринять действия, дабы либо переехать на первый этаж, либо бросить курить, правильно?
3: Это лестница на перроне поезда.
4: Ой. А что это, трехэтажный поезд, что ли?
3: Ну, платформа Раменская.
2: А сейчас загудит какая-нибудь электричка, вот мы любим такое, живой какой-нибудь.
3: Да хотите, чтобы загудело, а хотите. Тут вряд ли что-то гудит.
2: Ну, подойдите Может, к машинисту, понять. Просто попросите, чего.
3: А. Ну, вас не слышно поезд, нет?
4: Был.
2: Сейчас, тихо.
4: Уже был,
2: нет,
4: был.
2: Сейчас поезда бесшумные стали, все на магнитной подушке.
4: Ну, давайте про Чиптрона, давайте разбираться.
2: С курением, мы разобрались. Это контрпропаганда курения или нам надо делать титр бегущий радиострокой?
3: Да.
2: Минздрав предупреждает.
3: Смотрите.
2: Да.
3: Смотрите, я очень люблю лук, когда я был маленький. Угу. Соответственно, я угощал в саду у бабушки девочку, которая была у нас в гостях, луком.
2: Угу.
3: Это первое. Это
4: провал.
3: Так. Нет.
4: Нет?
3: Это не провал, нет. Слушайте дальше.
2: Так.
3: В первом классе я играл на утреннике Чиполлино. И сейчас у меня есть некоторая разработка научная, которая называется Чиптрон. Она связана вот с этими названиями.
4: Так вы шизофреник.
3: Ну, почти.
4: Это прекрасно. Это очень хорошо. А у вас прическа вот сейчас такая, тоже на голове такой... такой чпок.
2: Луковичный.
3: Нет, далеко нет. Я был в барбершопе, и меня достаточно хорошо там постригли.
4: Понятно. Не, ну это хорошо, когда какая-то тема луковицы проходит нитью определенной.
2: Так это у вас в салоне играет Чипальдук или нет?
4: Да
3: вы
4: нет,
3: знаете, Чипальдук у меня играет везде. Чипальдук у меня играет везде. Я купил новые наушники и постоянно его слушаю.
2: Не надоело еще? Вот. Обычно за неделю, то есть уже оскомина у людей.
3: Нет, никакой оскомины нет.
2: А мы 12-й год уже справляем. Тут представьте себе у нас какая оскомина. Мы уже с Кириллом видеть друг друга не можем.
4: Набито так, что... Давайте еще про лук поговорим.
3: Ну, вообще, давайте, хорошо. Я могу съесть луковицу вообще целую и не поморщиться.
2: Так можете сейчас похрумкать? У вас в кармане должна обязательно быть луковица с собой. Нет?
3: Ну, луковицы нет, но вот...
4: А как вот вы девушку...
3: Всегда лук.
4: А девушку вы подбираете тоже, вот принюхались, воняет луком от нее, и хорошо, или...
2: Нет, по принципу дополнения, то есть от нее должно чесноком
4: нет.
2: Пахнуть.
4: А может,
3: к счастью, девушку я уже не подбираю, я уже женат 4 года. И вот совершенно недавно у нас родилась прекрасная дочь Даша.
4: Ну, она знала, что у вас такое психическое отклонение вот с луком вся эта тема? Как она это восприняла?
3: Ну, это как-то, я не знаю, это в порядке вещей. Там кто-то любит там арбуз, кто-то свиной хрящик, кто-то любит лук.
4: Ну да. Мы сейчас звонили нескольким людям, и двое из них любили свиной хрящик. Так что
3: слушай, удивительно. Вы, конечно, позвонили так, я не ожидал, что вы позвоните.
4: Ну, вы понимаете, дело в том, что когда люди просят нас позвонить, они никогда этого звонка не ожидают.
3: На самом деле, ваше радио, оно немножко магическое.
4: Да?
3: Да, я заметил такой факт. Иногда это прямо в тему. То есть некоторые мелодии так возникают, что вот какое-то событие происходит, и оно прям связывается с мелодии, которая играет на Чип и Льдук.
4: Про открытие давайте поговорим. Насколько оно уже открыто и внедрено?
3: Вы знаете, оно, я бы не сказал, что оно научное, оно все-таки хобби такое. Вот, оно связано с нейросетями.
4: Слушаем. Ну, рассказывайте, ну, хотя бы так, вкратце, чтобы понять масштаб, масштаб личности.
3: Ну, в общем-то, я далеко отошел от науки. Я где-то 30 лет уже не появлялся на факультете на нашем родном. Так. Но, тем не менее, тема нейросетей мне очень интересна, и я пытался что-то делать в этом направлении и как-то развиваться.
4: Так.
3: Вот. Хотя изначально она меня отпугивала.
4: Так.
3: Вот. Но, в общем-то, если считать, что обычная нейросеть — это черный ящик такой, у которого конечное количество входов и конечное количество выходов, то мой чиптрон как бы содержит непрерывный отрезок на вход и непрерывный отрезок на выход. Может быть, это действительно антинаучно, но я додумался до многозначной функции и до численного нахождения многозначной функции. Вот, в общем, что-то вокруг этого у меня и витает сейчас мысль.
2: Мы, собственно, вы Илону Маску не посылали какие-то свои наработки?
3: Вы знаете, все настолько ненаучно, все на уровне каких-то таких, на понятийном уровне, я скажу, ненаучно. Я боюсь куда-то это все идти, нести.
4: Ну, то есть вы боитесь, что вас, так сказать, будут над вами хихикать, что ли?
3: Ну, или так.
2: Ну, многие вещи на интуиции, коряво сформулированные, они предвосхищали на столетия. Понимаете, вот открытие даже художников масляной краски или слова, они вот так вот предвосхищали многие открытия. Мы рады пообщаться, вот хоть один у нас есть ученый-слушатель.
3: Я какой же я ученый, послушайте, я никакой не ученый, я дилетант.
2: Ну вот вы 30 лет не появлялись на факультете, вот, а мы вот с Кириллом уже, стыдно сказать, сколько не появлялись на вашем факультете.
4: Вот. И вот вы потом, вы просто монстр в луке, понимаете, это же тоже...
3: Ну да. В принципе, вы знаете, я полностью удовлетворен вот этим вашим звонком, потому что всегда мечтал попасть к вам на радио, вот, и как бы так просто это не звучало, но тем не менее.
4: Ну, вот видите, вы в нем, и поезд пришел уже там, кстати, в Раменском, как...
3: Вы знаете, перебой. Я уже подошел к своему авто и готов ехать до дома.
4: А, так вы, значит, с поезда сходили вниз, да? А хотя зачем...
3: Да, именно.
2: А кулинарный вот рецепт приготовления вот этого толченого лука с яблочным уксусом вы на сайте у нас нашли? Вот чип-льдук, блюдо чип-льдук. У нас греки даже подавали в кафе его, да.
3: Я могу сказать, какое у меня любимое блюдо.
2: Так.
3: Смотрите, это резаные огурцы с луком и с солью, и с пахучим растительным маслом. Вот это вот мое любимое блюдо.
4: И сейчас там супруга вам его приготовила, или это такой лакомый на
3: Нет, его готовит только... В этом, помните как, в этом доме готовлю только я. Так вот это блюдо готовлю только я.
4: Ну, как говорится, приятного аппетита.
3: Спасибо.
4: Давайте будем на связи, курите поменьше.
2: Нет, у нас реально есть на форуме. Грек рассказывает, как он случайно изобрел вкусное блюдо, и потом эту закуску своим друзьям, которые открыли греческое кафе в Москве, и у них в меню было блюдо лук-чип-льдук.
3: Ничего
2: Значит,
3: себе.
2: Да. А история была такова. Они уронили на пол луковицы, по ним как бы топтались, луковицы были в пакете, и они в этом пакете размягчились, растоптались, и он добавил туда яблочного уксуса и что-то еще, и получилось вкуснотень, и вот это блюдо стало с тех пор любимым, и оно называется у них чип-льдуком, вот у этих греков и у представителей их диаспоры в Москве. Вот, я лично видел это меню своими глазами.
3: Да. Круто.
2: Это был Андрей Трубачев, он же Чиптрон, любитель, я бы даже сказал, профессионал лука на радио Чип-льдук.
4: Парий.
3: Спасибо.
2: Все, он попался в наши нейрорадиосети.
4: Пока.
2: Пока.
3: Спасибо, до свидания.
2: До свидания.

0: Минутка веб-радио Уганды на радио Чапальдук.
1: Namazeryawan matka mutima gwa Yesu ngensulo yobusasi bwaffe
2: kwesiga
1: omusayi namazeryawan matka mutima gwa Yesu ngensulo

0: Mama Maria, fave Paris yemu ya. Tukukwasa abaana bo abali mu Paris eyo. Obayambe naddala abali mu bufumbo obw'ensonga basobole okufuna amaka amatukuvu.
1: Это была минутка веб-радио Уганды на радио Чипальдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипальдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Чиплдук. Шо говорите?

Прозвучал один из треков, принимавших участие в тендере на лучшую заставку к ежегодному конкурсу «Монстры российской кройки и шитья». Ну а продолжает нашу музыкальную программу песня для тех, кто в очередной раз забыл снять бахилы.

0: В рубрике «Слушая классику» фрагмент первого бриллиантового вальса Фредерика Шопена на клавишном синтезаторе Yamaha DX700 в стереонаушниках Beyer Dynamic исполнил для себя пианист, лауреат международных конкурсов Денис Мацуев.
1: Ждем ваших новых заявок на исполнение любимых классических произведений на радио «Чипльдук».

0: Мысль дня.
1: Сотворение человека стоило Создателю лишь одного дня работы. Оптимальное сочетание цены и качества.

0: В эфире неконтролируемый информационный поток.
1: Ньюс на радио Чебальдок.
2: Добрый день. В студии Евгений Кутлушин. Комитет Нобелевских премий 278 политиков деятелей Римский Папа Франциск и других Нобелевских. Активисты Greenpeace санкции, которые обратятся охватах незаконного атомных электростанций. Greenpeace. В области парковки платная парковка в пределах кольца, внутреннего третьего кольца и большого кольца. Парковка внутри золотого кольца, дешевле. Полиция в области кольца, воровская сходка, полиция, все остались довольны. 20 тысяч абонентов мобильного рабства новые модели Nokia, Samsung, Ericsson, мобильные рабочие смартфонов и других тачпадов. Экономических биткоины Биткоин. Я погоду. Завтра вода шла, как обычно, плюс градусов, дождь, снег, ледится, холмцу, берегите себя. С вами в студии был Евгений Кузин, увидимся. Это были новости на радио. Продолжаем наши.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

Вы прослушали песню для погонщиков-верблюдов в районе левого притока верхнего течения Нила «Бахр-эль-Газаль». А сейчас прозвучит песня для повышения надоев молока от коров ахалтекинской породы.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

0: Работникам следственных органов неплохо напомнить, что для успешной поимки нарушителя закона его фоторобот должен быть показан.
1: А в случае его отсутствия словесный портрет преступника должен быть подробно и в деталях рассказан.
0: Не только следователям и сыщикам,
1: но и служебно-розыскным собакам.
0: Задумайся!

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Нарва, Эстония. Джимм. Она.
4: Джима?
3: Джимм. М.
5: Алло?
3: Это, извините, Джимм?
5: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Джимм.
4: А что за хихиканье? Какие-то совершенно
3: неуместные хихиканье в эфире.
4: У нас есть рубрика такая «Неуместные хихиканье». Вы можете похихикать, но чтобы не к месту?
5: Да, я думаю, я смогу, я справлюсь.
4: Давайте хихикайте. Спасибо, хорошо.
3: Ну что, а что вы поделываете там еще веселого?
5: Мы вот с друзьями собрались, сидим, общаемся.
3: Причем собрались все вот именно послушать радио «Чипульдук», правильно?
5: Ну да, нет, мы сейчас слушаем радио «Чипульдук», но я, правда, не ждала звонка. Это все ребята мои устроили.
3: А вот, вы чего там учитесь или работаете вместе?
5: Нет, мы просто дружим.
3: Оттягиваемся просто вместе.
5: Дружим. Ага. Ну, да.
3: Ну, Нарва, что за городок такой? Вот так вот в двух словах сказать. Вот это чем вот сказать гордиться?
5: Чем гордиться? Ну, много чем вообще. Хотя бы, не знаю, тут есть все. В Нарве есть все.
3: Вот, редкий город на земле, где есть все. Нарва, добро пожаловать. Турагентство «Чипульдук» начинает свою
4: Нарва
3: работу.
4: Нарва есть все. А что у нас музыкального вот на эстонском языке? Может быть, что-нибудь вы нам для колорита включите?
5: Да, хорошо, могу.
4: Вот нам в прошлый раз заводили Урсулу. Очень понравилось, Андрей, помнишь?
3: Очень, отлично.
4: Отлично. А что вот у вас в вашем ассортименте?
5: Есть группа такая эстонская, называется Винни-Пух.
4: А, Дикий Угар. Это такие панки с волосатыми лицами, правильно?
5: Именно.
4: Давайте, абсолютно.
3: Да ты знаток,
4: да,
3: Кирилл.
4: Да, они на Евровидении участвовали, абсолютные фрики.
3: Угу. Ну-ка, давайте-ка.
5: Да.
3: Картинку мы уже представили всех. Этих волосатых лицом.
4: Ну, это как лорди, только волосатые.
3: Угу. Еще лорди надо напомнить, кто такие, которые на Евровидении, да, монстры.
4: Ну, все тот же вектор
3: скандинавский. Ну, давайте-ка послушаем.
4: Винни-Пух.
5: Секундочку.
3: Какое название, не предвещающее ничего такого.

0: Группа Винни-Пух. Из Нарвы, из Эстонии. Это слова примерно «Хорошо живет на свете Винни-Пух».
1: Да, примерно так.
2: Но у микрофона все-таки пятачок был, правильно? Винни-Пух на гитаре.
1: Не знаю, они тут практически все волосатые, поэтому...
0: Ну хорошо, а сколько вас там человек-то?
1: Шестеро.
0: Ну больно тихо, вот по тишине, судя, вас там человек 40. Таких тихих, смирных.
2: А когда будет дана отмашка на угар? Как это, с флажком показывается или там по часам? Или вы интеллектуальные беседы ведете?
1: Нет, мы ведем интеллектуальные беседы.
2: А можно послушать?
0: Давайте, мы с удовольствием послушаем. У нас такого не было еще.
1: Ой, ну, я не знаю даже.
2: А вы на «вы» друг другу обращаетесь?
1: Нет, нет, мы... С этим у нас более-менее. Мы на «ты».
0: Это мы общаемся с Джим. Да. А почему у вас такой ник, Джим? Происхождение вот этого кликухи такой?
1: Ну, на самом деле, изначально пошло все от... ну, есть песня у моей любимой группы, она называется «Saint Jimmy». Ну и как бы «Джимми», «Джим», вот оттуда.
0: Ага, то есть сделали такую...
2: Любимая группа — это какая группа?
1: «Green Day».
2: А, ну она же панка, видишь, чуть-чуть, поэтому и Винни-Пух. Этот вектор не отражен в формате радио Чипальдук. Как же вы слушаете радио Чипальдук, если там нет ни «Green Day», ни Винни-Пуха?
1: Ну, я разную музыку слушаю. Мне нравится на Чипальдуке. Да, музыка.
0: Ну, наш человек, да. Мы уже чувствуем, что в Нарве такое образовалось сообщество и гнездо слушателей Чипальдука.
1: Именно.
2: По-эстонски отдыхают очень тихо.
0: Значит, желаем вам... отменно провести вечер.
1: Спасибо.
0: Вот, повысить IQ, значит, каким-то... Вот,
2: продолжать слушать радио Чипальдук.
1: Это обязательно.
2: Ну что же, спасибо вам большое.
0: Всем привет, хорошего вечера, надеемся, не испортили вам
2: пока,
0: там.
2: Пока, пока, пока.
1: Спасибо за звонок, спасибо, до свидания.
0: До свидания. One, two, and go up.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

0: Тем, кто недавно открыл для себя пемзу в качестве средства для стирания граней между мужчиной и женщиной, как вы догадались, был посвящен предыдущий трек.
1: Ну а теперь музыка для пожилых расклейщиков афиш.

0: связи с неуверенностью дикторов радио «Чип и Льдук» и их сомнениями в правдивости передаваемой непроверенной информации, некоторые новости на радио «Чип и Льдук» передаются сомневающимися дикторами в вопросительном формате.
1: Ladies and gentlemen, it's Question News on Chip & Duke Radio.
2: На радио Chip & Duke. Здравствуйте.
3: В студии радио Chip & Duke Руфина Лялина
2: и Денис Кокорин.
3: В эфире ли новости? И новости ли в эфире? Средиземноморская или диета, в которой преобладают цельнозерновые продукты, бобовые культуры?
2: Фрукты, рыба и овощи.
3: Помогает ли в старости поддерживать когнитивные функции ума?
2: Ума? Ума ли?
3: И сохранить ли память? В США?
2: В США ли? Автомобиль на полном ходу протаранил ресторан? Трое отделались легкими ушибами?
3: Ушибами им оказали помощь на месте.
2: За рулем седана была девушка. Стражи порядка говорят, что она перепутала педали газа и тормоза.
3: Ой-ли!
2: На сегодня это все новости. Все ли новости это на сегодня?
3: И это все новости?
2: С вами или не с вами?
3: В студии была ли?
2: Или не была?
3: Руфина Лялина.
2: Руфина Лялина и Денис Кокорин?
3: Денис ли Кокорин и Руфина ли Лялина были с вами в студии?
2: На радио ли Чипль ли Дук? Дук ли Чипль — это радио.
3: До новых ли встреч?
2: Увидимся ли?
3: Увидимся ли?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: прозвучала музыка для проветривания нежилых пыльных помещений площадью до 220 квадратных метров.
1: Следом за ней прозвучит мелодия для коллекционеров стоматологических инструментов, выпущенных до 1950 года.

0: Как живете, чипльдуки?
1: Да, Dream Team, помаленьку.

0: Добрый день, дорогие друзья. В эфире короткое прямое включение программы «Народы народов мира». И к нам в студию ненадолго заглянул наш любимый гость, представитель диаспоры Шувляхов.
1: Машинджа.
0: Да, Машинджа. Армзенг. Это Арвилджном Шилмхедром.
1: Арвилджном Шилмхедром.
0: Да, Машинджа Армзенг. И я его только прошу сказать, как же пишется и звучит Чипыльдук на шувляхском языке. Точнее, как будет Чипыльдук forever. Чипыльдук навсегда по-шувляхски.
1: Чипыльдук ашкумук.
0: Чипыльдук ашкумук.
1: Чипыльдук ашкумук.
0: Ашкумук, ударение на А или?
1: Ашкумук.
0: Ашкумук. Чипыльдук ашкумук. Правильно я говорю?
1: Правильно.
0: Архипс?
1: Архипс, правильно.
0: Архипс.
1: Шпормана. Мироста. Ашкумук.
0: Ашкумук. Дорогие друзья, спасибо. Это теперь будет наш слоган по-шувляхски. Чипыльдук.
1: Ашкумук.
0: То есть Чипыльдук forever. В латинской раскладке или в шувляхской раскладке, или в кириллической. Наберите это обязательно, и у вас получится. Чипыльдук ашкумук. Ну, а для тех, кто, так сказать, в западных таких традициях воспитан, в этой раскладке это звучит как XBG Кеймлер forever. Не знаю, сможет ли наш гость Арвилджем произнести XBG Кеймлер.
1: XBG Кеймлер. XBG Кеймлер forever.
0: Хорошо, Майер, ляпугался еще.
1: Йох.
0: Майер, год кусегана.
1: Сирегана, Машинджа.
0: Машинджа Армзенг.
1: Армзенг.
0: Спасибо, друзья. Это было включение программы «Народы народов мира».

0: Истории за кадром.
1: Как-то раз американский режиссер Джон Рич, работая на натуре, снимал одну и ту же сцену несколько раз подряд. В перерыве, на 7-м или 8-м дубле, он заметил богато одетую даму в шикарном автомобиле, остановившуюся неподалеку и с любопытством наблюдавшую за происходящим. «Зачем вы снимаете одно и то же такое количество раз?» – поинтересовалась она. «Мадам», – устало вздохнув, ответил режиссер. «Да вы хоть представляете, сколько у нас в стране

0: Ку-ку, му-му, чин-чин, ниф-ниф, нуф-нуф, наф-наф, чипы-чипы-дук-дук.
1: Чипы-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

Телевидение – это место, куда отправляются старые фильмы, когда умирают. Боб Хоуп.

Это была музыка для чтения вслух произведений Никола Макиавелли в очереди на таможенных терминалах. Ну а сейчас прозвучит мелодия для тех, кто собирается засыпать сахар в стволы вражеской бронетехники.

Это была минутка веб-радио Вьетнама на радио Чипльдук.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все хаты записаны.
0: Так, позвоним в Москву. Роману.
3: Алло.
0: Роман, вы в прямом эфире сейчас на радио.
3: О, замечательно. Ну? Блин, а я в метро.
0: А, хорошо как.
4: В метро.
0: Отлично. А где какая станция?
3: Чего?
0: Станция какая?
3: Савеловская.
4: А вы к телефону шли, что ли, к дежурной? Снимали у нее трубку?
3: А то. Не знал, по эскалатору, думаю, не догоню телефон.
0: Но слышимость хорошая. Очень быстрый интернет за счет скорости поезда.
4: А вы в сторону Тимирязевской или Цветного бульвара?
3: Цветного бульвара.
4: Цветного, значит, в центр едете?
3: Ну да.
0: Вы сейчас идите в буфет, куда-нибудь в вагон-ресторан.
3: Еще раз,
4: не слышу. Но на какой станции сходить будете? Сорвался. А, кстати, я лично помню, на станции метро «Парк культуры»
0: так.
4: был секретный буфет. Очень прикольный.
0: Так.
4: Где ты мог, прежде чем спуститься по эскалатору на кольцевую, ты мог неожиданно ломануться в какую-то совершенно не, ничем не подкрепленную, никакой информационной табличкой дверь, и там пройти чуть-чуть, метров 20, и попадал в секретный буфет, который находится в метро.
0: Иди ты.
4: Да. Да, я тебе честно скажу, потому что я ходил там исправно в течение 8 лет, возвращаясь из хореографического училища. Был такой секретный буфет, знаешь, как депо неожиданные бывают.
0: Фантастика, да, для своих. Сейчас звоним
4: сейчас
0: в метро.
4: Сейчас он как раз на Цветном бульваре.
0: Так, судя по связи, он еще в метро.
4: Еще в метро, да.
3: Да.
0: Роман.
3: Да.
0: Ну вы вышли уже или еще в метро?
3: Да, вышел, конечно, уже.

0: Как там обстановка?
1: Замечательно. Все бегут.
0: Неуклюже по лужам?
1: Практически. Но пока еще луж не организовалось, но думаю, сегодня ливанет.
0: Сейчас грянет, да? Вот передали штормовое предупреждение. А вы всегда, вот как передают штормовое, вы погулять едете?
1: Обязательно. Очень люблю гулять под дождем.
0: А вы в каком-то спецкомбинезоне ходите?
1: Нет, как раз в полном его отсутствии.
0: Босиком под дождем
2: сейчас вот потанцевать. А где конкретно прям находитесь? Вот где?
1: На Кузнецком мосту.
2: Ну и как гуляется?
1: Прекрасно. Ну, мы пока только начали.
2: Компания шумная или...
1: Ну, собирается. Мы как обычно, думали, придем последние, но, как всегда, оказалось, что первые.
2: А куда пришли первые? Вот какое-то у вас место встречи какое-то еженедельное?
1: А мы прям у выхода, у метро встречаемся, а дальше двигаемся уже.
2: Бог на душу положит.
1: Да.
2: А это еженедельный у вас такой мацион, да?
1: Это через день. Я очень люблю гулять.
2: Через день?
0: По четным, что ли?
1: Ну, иногда по четным, а когда вот 31 день, потом переключаемся на нечетное.
0: Какой-то почетный, понечетный пешеход Москвы.
1: Ну да.
0: Звание надо было. Ну, молодец.
2: Интересно.
0: Ну что ж, тогда счастливо погулять. Попутного
1: спасибо.
0: Ветра в спину, но не ураганного.
1: Да. Спасибо, вот тут друзья все машут ручками. Вам пламенные приветы.
0: Прокричите что-нибудь хором нам. Я не верю, что вас там много. Это вы нам...
1: Давайте так... прокричите.
2: Чипальдук, допустим, есть такое.
1: Давай, Чипальдук прокричите. Давай, раз, два, три. Чипальдук!
0: Вот двое вас там. Двое. Что вы нам голову морочите?
2: Ну хотя бы.
0: Ну ничего, мы размножим. Мы наложим, размножим. Ну хорошо. Плодитесь и размножайтесь тогда. Счастливо.
1: Договорились. Счастливо. Пока.

Поклонникам старшего из братьев Коэнов посвящен следующий трек. А, кстати, предыдущая композиция прозвучала для любителей творчества среднего из братьев Гримм.

0: книжка поезії на радіо Чіпльтук.
1: Ты ворвался в жизнь мою нежданно, изменил мою реальность.
2: Мысли мерцают, на сердце вспышки и любовь без передышки.
1: Все начиналось, как невинный флирт.
2: А теперь пуст без тебя, мой мир.
1: Ты волшебный, ты с другой планеты.
2: А ты из моей мечты.
1: О, боже, какой мужчина. Я хочу от тебя сына.
2: А я хочу от тебя дочку. И точка,
1: и точка. Точка. Не хватит всех на свете нежных слов, чтобы описать мою любовь.
2: И по ночам не плакать по мелочам? Ты как время лечишь мою печаль. Знаю я, любовь моя взаимна.
1: Женщина прекрасна, когда любима. Ты волшебный.
2: А ты с другой планеты.
1: А ты из моей мечты.
2: О боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына.
1: А я хочу от тебя дочку.
2: И точка?
1: И точка.
2: Ты Джонни Депп.
1: И Брэд Питт.
2: В одном флаконе.
1: В одном флаконе.
2: Ты как

0: самый лучший, ты записан в телефоне.
1: А ты волшебный, ты с другой планеты.
0: А я на все вопросы к тебе нашла ответы.
1: И все вместе.
0: О боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына, и я хочу от тебя дочку. И точка?
1: И точка.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: to the company store.
1: Это была музыка для простуженных стрит-рейсеров зимнего Гренобля. Ну а сейчас прозвучит песня для любителей кайт-серфинга и искателей кайф-сикинга.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Влад, он давно напрашивался сам, что ему позвонили, потом бедный потерял надежду. Он архитектор, на радостях что-то гениальное сочинит.
4: Алло.
3: Влад.
4: Да, я вас слушаю.
3: Да, да, привет вам, привет.
5: Москва, Чапельдук.
3: Москва-Чапельдук.
4: Здравствуйте.
5: Что звук у вас там? Это что такое?
3: Посвистывание.
4: Это у меня две птицы, два попугая.
5: Два попугая? Можно их поближе?
4: Я возле них, возле клеток, Чапельдук
5: звонит. А клетку, вот, трубку туда можете положить?
4: Ну, можно, вот, но они пока молчат.
3: Их, естественно, зовут одного Чиполь, а другого Дуг?
4: Практически.
5: Подожди, как зовут?
4: Марик и Парамон.
5: Марик и Парамон. Давайте мы сейчас будем отгадывать, кто из них вот сейчас крикнет, это Марик, или а это вот Парамон.
3: Но порода хотя бы кокодук?
4: Кокодук. Кокодук и Жакук.
5: Так, давайте слушать.
3: Давайте, Марик и Парамон.
4: Да, Марик и Парамон, верно.
5: Слушаем.
4: Но они молчат. Вот
5: да
4: я не смотрю.
5: Молчат, только что слышали. Как. Подождите, вы ему не говорите.
4: А чирикают это мелкие, чирикают два маленьких. Вот, а самые основные вот смотрят, может быть, сейчас Марик скажет привет.
5: О.
4: А вот Парамон говорит.
5: Ну-ка еще раз.
3: Это же не собака тебе, голос.
4: О, привет.
5: Это слышишь? Жена.
3: Привет.
5: А сколько лет Марику и сколько Парамону?
4: Около 10 лет.
5: В сумме?
4: Каждому.
3: Они старше нас. Это Марик и Парамон наши старшие товарищи. Вот что, друзья.
5: Дайте послушать Марика или Парамона, кого угодно.
3: Марик и Парамон уже жили.
5: Да помолчи.
3: А мы еще только в проекте были.
5: Тихо.
4: Ну вот они чирикают мелкие, а эти смотрят и молчат. Это
5: какие мелкие? А кто мелкие? Как зовут мелких?
4: А у них нет имен. Мы им дали имена и забыли.
5: Гениально.
4: Такие безымянные птицы.
5: Ну, надо заново дать.
3: Это как пин-код, да, вот так типа додал, набрал, зарегистрировался, а потом войти уже не можешь. И вот они и молчат, потому что они ждут.
5: Молчат не они, молчат Марик и Парамон. Ты же ничего не понимаешь.
3: Ива, я вообще уже давно запутался.
5: Подожди,
3: по-моему, это Влад свистит
4: все. 4 птицы, два попугайчика обычные, волнистые. Точнее, три попугая, у нас же еще тут вот.
5: Подождите, да. Марик, Парамон и еще кто?
4: И еще три.
5: Пятеро?
4: Всего пять получается, верно.
3: Пятеро попугаев.
5: Подожди, значит, два известных, это Марик и Парамон, и трое неизвестных.
4: Да, и три безымянных. У них отдельная клетка, вот.
5: Уберите их сейчас пока. Давайте мы хотим услышать Марик и Парамон, а эти сбивают все.
4: А, вот Парамоша поет. Что? Я ему играю... Подожди, какую я песню научился? Играть. Гори-гори, моя звезда, и он не подпевает.
5: Давайте.
4: Молчат и смотрят.
5: Нет, они далеко. Надо, чтобы они в трубку. Поднесите трубку поближе, это может их просто спровоцировать. Прямо, чтобы они пели прямо в трубку.
3: Сейчас. Это уже было га, а дальше ри-гори. Вот вторая.
5: Тихо.
4: Что он говорит, что промоша и дай шейку.
5: Дай шейку?
4: Ну, он любит, когда ему чешут макушку. Вот он предлагает почеши шею. Вот.
3: А, Влад, а вы чем занимались-то? Мы вас ведь отвлекли на попугая.
4: Я занимаюсь дизайном, я архитектор по специальности. Да, вот. Интерьерами я занимаюсь нынче. О, привет, слышали?
3: Привет.
4: Слышали только что?
5: Да.
4: Привет.
3: От Марика.
5: Марик.
4: Он гигантский, он метр в высоту.
5: Кто? Попугай?
4: Вот, если бы его взять, Марик. Ну да, он гигантский просто, я вообще его боюсь.
3: Так что же вы сразу не сказали? У нас картинка сразу нарисовалась.
5: Совершенно
3: другой коленкор. А какого цвета-то это все чудо-юдо?
4: А, какой красно-голубо-зеленый.
3: Ой, фантастика, если я представляю.
4: Ну, основной цвет красный.
3: Это же чистые цвета такие, понимаешь? А выгуливать их надо, вот, чтобы они, у них крылья, чтобы не отвалились, не атрофировались, мышцы не ослабли, их как-то
4: на веревочке. Марик летать не хочет, его выпускаешь, он прыгает, как собачка, прыгает по полу.
3: А большой?
4: Ходит.
5: Марик есть большой?
4: Большой тоже,
5: а нет,
4: они не летают, хотя умеют. Марик раньше летал еще, его там куча людей ловила пожарными этими шлангами. Он затерялся как-то в порту, вот, ну, его словили. Ну, в общем, это длинная история.
3: Бронзбойтами сбили с дерева, я понял.
4: О, слышали, на Фонтанке вот купил, вот только что было.
3: Влад, спасибо, не жалко потраченного времени на вашу всю веселую живую компанию. Привет всем.
4: Я сейчас всем пойду говорить, что мне звонил Чипендук.
3: Обязательно.
5: Пока.
3: Пока.
4: Да, всего вам доброго.
3: Всего
4: да,
3: доброго. Пока.

0: Внимание! В связи с дефицитом времени наших слушателей, плотностью эфира и ускоряющимся ритмом жизни, следующий выпуск новостей на радио Чипальдук будет представлен в компрессированном формате «Quick News», рассчитанном на людей с высокой скоростью восприятия информации.
1: «Quick News» на радио Чипальдук.
2: Здравствуйте! В эфире новости. В студии Устинья Смит-Бабошкина
3: и Влад Милявин.
2: Депутаты Мособл Думы утвердили соглашение о расширении Москвы. Соглашение предусматривает включение в состав столицы 21 муниципального образования, в том числе 2 городских округов, 19 городских и сельских поселений на юго-западном направлении, а также 3 незаселенных участков территории к западу от Москвы.
3: Парламент Греции принял бюджет жесткой экономии на 2012 год. Его можно назвать самым жестким в истории страны. В первую очередь предусматривается резкое почти на треть снижение бюджетного дефицита, сокращение госрасходов, отмена многочисленных льгот, надбавок и премий.
2: В США автомобиль на полном ходу протаранил ресторан. Трое отделались легкими ушибами. Им оказали помощь на месте. За рулем седана была девушка. Стражи порядка говорят, что она перепутала педали газа и тормоза.
3: Кристен Стюарт стала самой прибыльной актрисой. На втором месте после Стюарт следует Энн Хэтуэй, звезда фильма «Дьявол носит Прада».
2: Россия экспортирует за год оружие на 9,7 миллиарда долларов.
3: Жителю Красноярского края удалось выжить в схватке с медведем-шатуном.
2: Женская сборная России по кернингу проиграла команде Швеции на чемпионате Европы.
3: Официальный мяч Евро-2012 получил название «Танго-12».
2: Новости культуры. Александр Пушкин и Михаил Лермонтов – великие русские поэты.
3: Волга впадает в Каспийское море.
2: И о погоде. Мексика страдает от сильнейшей за последние 70 лет засухи.
3: На Тенерифе 25 градусов.
2: В Москве облачно, без осадков.
3: Это были Quick News на радио Чипальдук. С вами была Устинья Смит-Бабушкина.
2: И Влад Милявин. До скорого.
1: Quick News на радио Чипальдук.

0: Рубероидная фантазия в апельсиновом суфле для нежилого пентхауза. Так еще можно было бы назвать песню, которая только что отзвучала в нашем эфире.
1: А вот можно ли следующую композицию назвать «Максимилиан, отвянь уже от Шарлотты»? Это уже большой вопрос к вам, дорогие слушатели.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.
1: В Москве ровно 12 часов 12 минут. Get me out into the nighttime.

При определенных условиях молчание распространяется со скоростью звука.

0: Радио Чипльдук.
1: Великая акустическая революция.
0: Переворот на 360 градусов.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Боксируя, старайтесь не давать сопернику перчатками достать ваших губ. Ведь неизвестно, где эти перчатки побывали.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Так, мы звоним в Кишинев.
4: О, первый раз мы звоним в Кишинев?
3: Похоже, да.
4: Как звать, величать?
3: Зовут Костя. Я с Кишинева. Время на 2 часа раньше. И страна моя Молдова. А телефон его давала какая-то Татьяна, прислала нам. Алло.
5: Алло.
3: Костя.
5: Да.
3: Ну, вы дождались. Мы звоним вам.
5: Это кто?
3: Это Москва. Ну, если говорить конкретнее.
5: Харальдик.
3: Ну да.
5: Я угадал. Классно.
3: Приз в студию. А мы вообще, вот вы знаете, у нас первый. Вы открываете у нас кишиневскую, так сказать, тему.
4: Ветку.
3: Ветку.
4: Ветку кишиневскую.
5: Круто, круто.
3: Какая погода у вас? Давайте начнем.
5: У нас, короче, вот сейчас я на балконе. У нас сегодня шел снег. Сейчас все в снегу, все белое, все красиво. Холодно и классно. Жаль, Новый год.
3: Ну, снег в Кишиневе, припорошивший персики, гранаты.
4: Да ладно тебе.
3: У нас просто перед глазами в картинках всегда, когда Молдова, то обязательно это фрукты, цветы, солнце, смуглые девушки.
5: Ну, когда как. А у вас там есть снег? Или...
4: А у нас, да, у нас так сегодня 10 градусов мороза, достаточно сегодня так жестко, снежок уже он выпал довольно давно и весь так затвердел, и мороз и солнце, как-то так даже можно, ну и солнце такое, переменная облачность.
5: Круто.
4: Давно слушаете? Какие есть у вас любимые программы, там, что нравится, что надоело?
5: Нам очень нравится, как бы, то есть мне нравится, как вы объявляете время, то есть оригинально, как бы, точное время, ну, всегда в 0,8 минут, там, 0,7 по-нашему. Mm-hmm. А, еще не нравится, как бы, вот эти рекламы, как бы, ну... странно. Так, слушаем музыку, она довольно странная, как бы, слушая голосы ваши, то... представляем вас мужиком, там, не знаю, лет 40-50, и слушать такую музыку, которую слушает у нас в Кишиневе молодежь. Это классно.
3: Так и есть, между прочим, вы угадали. У нас серьезно с этим. Мы над музыкой, отбором ее очень трудимся.
4: У нас серьезное молодежное радио.
3: Молодежное.
5: Я знаешь, вот это как его. Когда по вашим заказам что-то, блин, это еще классная идея.
3: Так вот это вот вы и попались.
4: Вот сейчас мы вас будем...
3: Сейчас вам это быстро разонравится. А вы в квартире находитесь или на улице?
5: Я на балконе себя.
4: А какой этаж?
5: 4-й этаж.
4: 4-й. Давайте так, вы скиньте что-нибудь с балкона. У вас есть что-нибудь ненужное?
3: Старая люстра, аквариум с уснувшими рыбками, банка просроченных соленых огурцов.
4: Трансформатор. Давайте тогда так, скидаем и пытаемся услышать вот этот звук.
3: Стук, звук.
5: Сейчас. Это будет примерно, походу.
4: Так, когда кинули, это быстро. 4-й этаж, это очень быстро будет, поэтому...
5: Нет.
4: Так, это что в руках?
5: Трансформатор, я с ним постучу по телефону.
3: Постучите по телефону.
4: Так, давайте.
5: И этот трансформатор тактично будет падать с 4-го этажа.
4: Да.
5: Он упал.
4: Глубокий снег.
3: Верим на слово. Да, это свидетельствует, что сугробы высокие.
5: У нас снег просто... Да. 15 сантиметров снега и не слышно.
3: Вот. Если бы дело было летом, конечно, мы бы услышали сначала треск ломающихся веток, там, потом стук об асфальт, потом раскрывшиеся окна соседей,
4: взмущенных. Дорог, вот скажите честно, дорог был трансформатор? Было бы что-то в нем из детства, что-то ассоциативное?
5: Трансформатор это... трансформатор, он классный.
4: Тогда мы с Андреем решаем вам, возможность даем сейчас спуститься, его забрать.
3: Забрать, тем более он в мягкую упал, им еще можно пользоваться. Вообще трансформатор при прослушивании радио, особенно интернет, это очень важная радиодеталь.
4: Вы его поднимите, а мы вам перезвоним через недельку, еще раз его кинем, может быть, чтобы как бы он все-таки упал на что-то более... чтобы услышать этот звук.
3: Или вы приготовите
5: жить? Я могу вам послать в подарок, серьезно, если вы не против.
4: В общем, идите, забирайте, а то там не район час, кто-то проходящий мимо скажет, вау, какой трансформатор клевый, и стащит его.
3: чтобы, так сказать, не вводить никого в искушение.
4: И вы, пожалуйста, подсаживайте всех ваших ровесников на наш пожилой молодежный радиоканал под названием «Чипельдук».
5: У нас, кстати, вот интересный факт, как бы начал слушать мой друг это радио, потом, когда я приходил к нему в студию, то просто показал, как бы, он сказал, типа, вот «Чипельдук» — это вот такая хрень, ну, которая вот жужжит, там, не знаю, какие-то звуки делает. Потом, как бы, кто приходил туда в студию, все мы слушали, уже, не знаю, человек 8-9, как бы, постоянно слушаем это, и вообще классно.
3: Все. Это называется у вас как это? Комьюнити уже. Это просто фан-группа. Все, знаем теперь, что в Кишиневе у нас есть свой
4: 8-10,
3: человек.
4: Да.
3: И не один.
4: И главный у нас там кто?
3: Костя.
4: Костя, спасибо большое.
3: Кликуха будет трансформатор.
4: Костя, ну, отрубился, по-моему.
3: Видимо, уже сиганул сам с балкона за этим трансформатором в сугроб.
4: По-моему, Костя трансформатор. Это
3: Костя,
4: его...
3: удачи. До следующих встреч тогда, когда мы будем скидывать уже трансформатор, тот же самый, но уже более звучно, смачно, на крышу какого-нибудь старого ржавого, 5 лет стоящего без присмотра под балконом какого-нибудь Альфа-Ромео. Молчание было нам ответом, знак согласия.
4: Счастливо.

Это была минутка веб-радио Канарских островов на радио Чипальдук. Everybody, bass players, drummers, piano players, trumpet players, everybody playing.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

Знаете ли вы, что такое чипльдук? Чипльдук или чиплдук – сленг американских программистов, разработчиков компьютерных технологий в Силиконовой долине в Калифорнии. Чиплдук, по-английски «чиплду окей» или «чиплду оки-доки», означает сразу несколько вещей. Первое. Фраза, которую технологи часто повторяют во время тестовых загрузок чипа, затыков и зависаний в сложных и запутанных расчетах, в ожидании, пока компьютер сам найдет нужное решение. То есть микрочип умнее тебя. Сиди и жди. Не вмешивайся. Не волнуйся, парень, чип все сделает окей. Все будет как надо, чип устроит тип-топ. Выражение «чиплдук», звучащее полностью как «чиплдуоки-доки», говорит о большой степени доверия юзера к компу. Второе. «Чиплдук» обозначает некий несуществующий идеальный микрочип, который заменит в будущем весь компьютер. Дело в том, что в погоне за компактностью и миниатюризацией каждый компьютерный разработчик всегда стремится заменить два соседних чипа процессора одним, более универсальным. Создатель каждого нового микрочипа, с гордостью демонстрирующий коллегам свое изобретение на кончике пальца, всегда слышит их ироничный вопрос «Чиплдуки-доки?». Что слышит он в ответ? Тема отдельного исследования специалистов по американскому фольклору. Третье. Фраза «чиплдуоки-доки», сократившаяся до «чиплдуоки», услышанная нашими программистами, стажерами из Узбекистана еще в начале 90-х годов, как «чипльдуки», постепенно пришла в молодежный жаргон продвинутой молодежной тусовки и означает все, что угодно, но в основном то, что любая твоя проблема решится сама. Пережди, и какой-то чип в твоей голове или где-то еще выдаст решение. Много нерешенных вопросов – чипльдуки, а один – чипльдук. Нет денег – чипльдук, расслабься. Потерял мобильник – чипльдук, найдется сам. Интернет-радио «Чипльдук» всецело доверяет новым технологиям, которые доставляют нас в любой дом, от Сретенки до Новой Зеландии, от Ювяскуля до острова Туамоту. А творческий генератор-процессор, маленький дружный коллектив радио «Чипльдук», являющий собой компактный человеческий микрочип, способен решить любой вопрос, который сам же себе и задаст. «Чиплдук».

Эта композиция прозвучала по музыкальной заявке камерунских таксистов. Следующая песня в эфире радио «Чипыльдук» для тульских инструкторов по бейс-джампингу.

Have a good time now. Welcome to Paradise. Paradise. Paradise.

радио Чипльдук. Ужасно смешное.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: Вы знаете о них очень мало. Вы хотите знать о них очень больше. Я расскажу вам о них.
1: В студии программы «Люди редких профессий» поэт-путешественник Артур Гландыш.
2: Когда я совершенно случайно узнал об этой профессии, я не поверил. Мое сознание отказывало мне же в понимании существования этого. Но оказалось, что мысль человеческая не знает рамок. Да, и поэтому профессия зоомотоакушер с каждым годом становится все популярнее и популярнее в мире. А началось все в маленьком польском городке Железной Дороги, когда в середине 80-х маленький мальчик Кшиштоф Пендроцкий помог своей любимой кошке Марыле разродиться четвертым котенком. Он неправильно пошел хвостиком вперед, и бедная Марылька очень мучилась. Одна лапка уже торчала, и я привязал мамину косынку и потянул, и он весь вышел. Мне никогда не забыть Марыльки на глаза, когда она почувствовала такое облегчение. Так вместе с котенком на свет появилась и благородная идея помогать животным. Кшиштоф закончил школу, поступил в Лодзинскую высшую ветеринарную академию, закончил ее с отличием и стал зооакушером. А когда я соединил свое давнее увлечение мотоциклетным спортом с профессией, я понял, что нашел свое место в жизни. Зоомотоакушер. Так называется профессия Кшиштофа Пендуроцкого. И в мире он такой один. На своем 12-цилиндровом красно-белом Кавасаки он ездит по миру и помогает животным, чей живой вес колеблется от 2-3 тонн и выше. У моего мотоцикла, говорит Кшиштоф, форсированный мотор. Сзади закреплена специальная хромированно-армированная лебедка-крюк, на которую крепится акрилополиэстеровый трос, не причиняющий неудобства животному. Его я, продолжает Кшиштоф, накидываю на объект, делаю перегазовку, направляю переднее колесо на специально подложенный трамплинчик. Ну, это чтобы создать воздушную подушку для рывка и, собственно, газую. Возникает аэротяга, которая быстро и безболезненно разрешает ситуацию. Обычно новорожденный пролетает на высоте примерно 1-1.20 м, около 8 метров, и приземляется на специально подготовленную площадку, покрытую мягкой нутрилоновой ватой. Наша последняя встреча с Кшиштофом Пендуроцким произошла 2 месяца назад в Австралии в Сиднейском национальном зоопарке. У гордости зоопарка 6-летней слонихи Сибилы возникли проблемы. Слоненок перевернулся в чреве матери и никак не хотел выходить. И руководство зоопарка обратилось за помощью к Пендуроцкому. Специально для слушателей веб-радио «Чипльдук» нашей звукозаписывающей группе было позволено присутствовать при уникальной операции. Подобный случай, говорит Кшиштоф, был у меня в 1998 году в Танзании, в национальном парке Серенгети. Тогда проблемы были у бегемотихи, так мне пришлось даже использовать амортизационные лианы. Но сегодня все готово, и я уверен в успехе. Мы отошли, чтобы не мешать, и со стороны наблюдали удивительную картину спасения новорожденного слоненка.

Уже вечерело, когда мы уезжали из сиднейского зоопарка. Темные тропические облака влажной стеной стояли в знойном небе Сиднея, а единственный в мире зоомото-акушер Кшиштоф Пендуроцкий работал.

0: Новости прошлых лет. Всегда приятно вспомнить.
1: В эфиром выпусков новостями днях.
2: Новостями днюх сейчас была проведет диктору Максе Федуловым на эфир радио Чапельдука для вам.
3: С космодрома Байконур стартовал кораблю «Союза ТМА-10» на Международной космической станции. Этой стартом необычен той, чего на кораблю сотый российского космонавтов и пятому космического турист. Любопытно, чего всех участникам этого экспедиции новичках в космос. Резким увеличится могла потоком российских туристам к Израиль после так, где Россия и этим ближневосточного страной подписала соглашение про безвизовое режимом. В настоящее время, как сообщат главу российской МИДе, начаты процедурах, необходимую о подписании соглашению. Туристического агентства ожидаем, где после окончательную отмену визу количество российском туристы, желающие посетить Израилем, могла увеличенным для 30%, сообщить корреспондента.
2: Вы прослушаем выпуск новостей на Максе Федуловом при радио «Про Чапельдук». Нашему эфиром продолжать мелодиям музыкального плейлистом.

0: нашем эфире была песня не о тревожной молодости, а о нечаянной радости.
1: Хотя, вполне возможно, что это и не так.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапальдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

burgers, bongos, and burgers.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: В Румынию звоним. Человек обучается французскому в Румынии, обучает венгров русскому.
4: А французскому он же сам обучается в Румынии.
3: Ну, ник у него Ромурков. Здравствуйте, Ромурков.
5: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Как там ваш французский в Румынии? Продвигается обучение?
5: Да, продвигается.
3: Да? Догадываетесь, кто вам звонит?
5: Да, догадываюсь. Это радио Чизельдок.
4: Да. Да. Команд, так сказать, топель тю. Мон шер ами.
5: Да. Здравствуйте.
4: Кеске ву ди?
5: Ну.
4: Говорю, камон, говорю, топель тю.
3: Как сэляви там?
5: Как сэляви?
3: Шушили вы ля фам там? Я больше просто мои запасы.
5: Ищет
4: детей. Сафам. Ищет, ищет.
3: Хорошо.
4: Понятно. Камбьян. Камбьян Даржан. Даржан Камбьян.
5: Держал, Илья, Буку держал.
4: О, мы... денег много.
5: Если он сдал. Держал.
4: Держал у него есть.
5: Все хорошо.
3: А почему французский в Румынии это вздумали учить? Это наиболее, что ли, франкофонная часть?
5: Да, и по франкофонной тоже части.
3: То есть Румыния...
5: Так по любому здесь учиться, поэтому.
3: А вот венгров русскому вы тоже в Румынии обучаете? Или в Венгрию выезжаете еще?
5: Нет, и здесь, на месте, в Румынии.
3: То есть там такой у вас интернациональная тусовка, венгры, румыны?
5: Нет, это моя личная инициатива. На личной инициативе.
3: Ага.
5: Вот. Штука похожая на волонтерство, но так, для себя только дело. И для тех, кто интересуется, конечно же.
3: Нет, ну,
4: а
3: что,
4: сколько вы языков
3: дело?
4: Знаете? Вот если учите французский, знаете венгерский, русский, а еще, наверное, у вас уже...
3: Ну, видимо, румынский тоже знает.
5: И английский еще учу.
4: Ага. А начали с какого? Какой был первый?
5: Французский.
4: Ну, и до сих пор учите?
5: И иностранный, потому что... Да, да, и французский, потому что румынский и русский я знал еще с детства.
3: А вы когда родились, вы мама на каком языке сказали?
5: Просто мама и на русском, и на румынском то же самое, так же звучит.
3: С синхронным переводом ребенок родился.
4: А папа по-румынски как будет?
5: Тата. Да.
4: То есть мама и тата.
3: Так. А как будет чипыльдук по-венгерски?
5: Чипыльдуко.
4: А по-румынски?
5: Чипыльдуко.
4: Ну, это совсем другое.
3: Мы прямо экзамен устроили. Отлично. Так,
4: нет, вообще, людей, которые, мне кажется, что людей, которые знают русский, румынский, венгерский...
5: Можно по-французски вам еще сказать?
3: Ну, по-французски давайте.
5: Эль Чипльдук.
3: Эль – это какой, по-моему, по-испански уже, нет?
5: Ле Чипльдук.
3: Потом Эль вообще она еще по-французски. Она Чипльдук. А у вас есть она там, любимая какая-то? Она.
4: Не, вы спросили, что Шершель ля фам, он сказал...
5: Она есть, но она во Франции.
4: Он сказал, что он Шершель ля фам, поэтому он в поиске.
3: Эль ан Франс, так что ли это надо сказать?
5: Эль там Франс, или там.
3: Ага,
5: oui.
3: Даже не знаю, хочется что-то тоже по-французски сказать.
4: Да нет, потому что по-французски-то ладно, вот по-венгерски, если ты что-нибудь сказал сейчас.
5: Нет, по-венгерски не скажу.
4: А я скажу сив перкульт, сив перкульт.
3: О.
4: Это свиной гуляш. Сив перкульт.
5: Идиан.
4: А у вас есть какой-нибудь венгерский исполнитель на каком-нибудь носителе рядом?
3: Под рукой что-нибудь нам завести?
5: Нет, вот сейчас под рукой прям нет никакого носителя.
4: Ну тогда вы можете...
5: Потому что я сейчас на улице, и вряд ли где-то сейчас найду.
4: А нельзя ли вас попросить эксклюзивно спеть на венгерском что-нибудь? Можно мимо нот даже.
3: На губах вторую венгерскую рапсодию Ференца Листа сбацать.
5: Навряд ли.
4: А первую? Нет, ну что-нибудь по-венгерски, ну так, вкратчиво, просто для колорита. Мы, знаете, всем звоним, просим спеть по-венгерски, никто не поет. А тут такая удача. Вы, может быть, все-таки...
5: может, в следующий раз, когда вы еще раз позвоните, тогда я буду более готов к этому.
4: А по-румынски можете спеть? По-румынски? По-венгерски не хотите? По-румынски спойте.
3: Чуть-чуть для колорита.
4: Да, для колорита, да, хотя бы. Ну,
3: для послевкусия.
4: Рума-рума-е, рума, я вот помню вот это. Вот эти, больше ничего не помню. Что-нибудь.
3: Песни румынских цыган, что ли, какие-то?
4: Да какая-то
3: еще
4: была, помнишь, лет 10 назад. Ну или стихи прочитать.
5: Давайте я лучше спою.
4: А может, да, да, споет.
3: А, споет, давайте.
4: Можете стихи прочитать на румынском, тоже мало что.
5: Шашандине крыто дата поруле. Шашандине крыто дата Седал куку читом пятра доруле.
4: Ой. Это какой-то венгерский, мне кажется, мудрец.
5: Я хотел вам что-то сказать, что венгерский клуб, знаете, как называется? Так. Москва.
3: Да.
5: Вот что мне, если что, интересно. Потому что там очень много венгерских, но клуб сам по себе называется Москва.
4: Угу. Мне кажется, надо закругляться, потому что прекрасная песня на румынском языке.
3: Да, уже
4: языке.
3: Хорошо. Я, конечно, хотел вот к вопросу о носителе. Думал, может, есть носитель языка рядом где-то сидит или проходит мимо. Его можно
5: вот попросить. Я носитель.
3: А вы носитель, ты есть.
4: Пожалуйста, в следующий раз подготовьтесь по-венгерски все-таки.
5: Хорошо, обязательно приготовлюсь. Большое вам спасибо за звонок.
4: Ну, спасибо, счастливо.
5: Всего доброго.
3: Удачи, да.
5: Arrivederci.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

Шум – любимое времяпрепровождение толпы. Эдвард Далберг.

Музыкальные истории на радио Чиполь-Дук. Что ж, дорогие юзеры и меломаны, снова мы вместе. И сегодня, как это ни грустно, в фокусе нашего внимания история распада Битлз.

точнее, его причины. Сегодня вы услышите об одной из самых неизвестных версий распада. Ее автор, пожалуй, самый неканонический историограф группы Лэнсом Кретчем, написавший альтернативную историю «Битлз» «Я хочу держать тебя за». По его предположению, причиной распада группы послужила неосторожная шутка Джона Леннона в адрес Пола Маккартни, которую Пол так и не смог впоследствии простить Джону. Как-то Леннон, идя по Пикадилли, услышал бродячего музыканта, исполнявшего «Yesterday». Он втайне от всех пригласил его в студию и записал. А затем, после записи эпохального «Сержанта Пеппера», во время которой отношения Битлов накалились до предела, вручил ее Полу. Ехидно заметив при этом, что именно так Пол и будет петь, когда ему стукнет 64. Надо ли напоминать любителям Битлз, что именно Пол был автором «When I'm 64». Конечно, Джон всегда отличался язвительным и саркастическим юмором, но здесь он, пожалуй, перегнул палку. С тех пор между ним и Полом словно пробежала черная кошка, и все в группе покатилось кувырком. Правда, кое-кто утверждает, что в роли этой черной кошки выступила Йоко Оно, и что это якобы именно она подговорила Джона на злую шутку. Кто знает, кто знает. Как, впрочем, и кто знает, имела ли эта история место вообще? Ведь в истории «Битлз» еще столько белых пятен. Или это просто досужая выдумка недобросовестного биографа? Итак, слушайте, думайте и решайте.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

Oh.

0: чрезвычайно любопытен тот факт, что 4 декабря 1992 года во время сеанса космической связи на орбитальном комплексе «Фрилансер-1» американский астронавт Рэббит Джей Браузер специально по просьбе жены впервые в истории космонавтики исполнил космический стриптиз
1: на мелодию песни Джо Кокера «You can leave your hat on» из фильма «Девять с половиной недель». Снятые с себя элементы скафандра, предметы туалета и аксессуары, он, пританцовывая, ритмично бросал в открытый иллюминатор.
0: Задумайся!

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипльдук.
1: Генеральная Российской поручила прокурорам принять меры. Материалы свидетельствуют о том, что создана целая сеть, полученная незаконным путем. Участились случаи ухода, а также выплаты платы. Указанные выше регистрируются на умерших с целью дальнейшего, в том числе для доходов с уходом, пишет передовица. Фракция изменила свое. Как передает корреспондент, на заседании января было решение. Об этом сообщил лидер Александр. «Это делается, чтобы всем, чтобы стало основой», — сказал Александр. По его словам, многие имеют тенденцию к затяжке, сообщает агентство.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

Для оправдавших доверие на прошлой неделе звучит наша следующая песня.

0: Venga. Venga, que ya no es que... ¿Qué?
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
2: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Москва, 14 часов 32 минуты. Подземный переход под Ленинским проспектом, напротив сквера в районе Андреевского моста. Пожилой интеллигентный музыкант в широкополой панаме желтого цвета поднимает настроение москвичам и гостям столицы.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Минутка веб-радио Северной Дакоты на радио Чипельдук.
1: This morning, as usual, is a 225-9662 right here on AM 1230 KDIX.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

those kids. I loved too many. Now heaven's closed its gates.

Внимание! Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует. О как! Точное московское время 19 часов 19 минут.

0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: В уютной гостиной радио Чиплетук в программе «Встреча с интересными людьми». Ваш покорный слуга, ведущий Аркадий Марчулионис. И сегодня у нас в гостях очень необычный человек. Гример животных. Внимание, гример животных Фазиль Михайлович Оболенский.
3: Добрый день.
2: Ну, Фазиль Михайлович, сразу вопрос, как так случилось, когда все это началось, ну и, наверное, что в целом из себя представляет профессия гример животных?
3: Да. Ну, вы знаете, скажу сразу, здесь нельзя путать гримера животных с визажистом или парикмахером. Вот эти вот профессии людей, которые стригут просто собачек, кошечек, какие-то бантики им делают.
2: Это визажисты.
3: Это другая профессия. Гример животных, он именно меняет внешность, он меняет абсолютно образ животного.
2: Ну, животного, резонный вопрос. Птицы. Зачем? Просто зачем?
3: А вот зачем? Вот. Это целая, знаете, огромная палитра возможностей и необходимостей, когда это делается. Например, вот простейший случай. Например, один и тот же кот, который снимался у Гайдая и в «Бриллиантовой руке», и в «Иван Васильевич меняет профессию». Понимаете, вот такой случай, если то, что делать.
2: Ну да.
3: Ведь актер меняет образ свой, ему надевают парик, да, если это один и тот же актер, там Юрий Яковлев, в «Иван Васильевич» это один образ, а в «Иронии судьбы» это другой образ, понимаете? А у животных этого нет, поэтому, ну как так, один и тот же кот, понимаете, и одна и та же статуэтка, мы знаем про это. И поэтому, значит, животному меняют образ, приклеивают усы или бреют усы, завивают шерсть, перекрашивают.
2: Вы думаете, что зритель это чувствует?
3: Конечно, чувствует. Это, да, это уже искусство. Это вроде бы незаметно, но кому-то это важно. Есть режиссер, который очень к этому придирчиво относится. Или даже если для частных лиц, для выставок. Например, одному коту нельзя было подряд участвовать в двух выставках. И поэтому пришлось сделать как бы двух котов. Понимаете, вот гримировали. Один был черный кот, второй рыжий. Есть очень интересный, так сказать, случай, чтобы не узнавали на улице животных кинозвезд. Потому что есть знаменитая собачка Фифи, например, снимавшаяся в рекламных роликах собачьего корма, Гриди-Бри. Значит, ее стали везде узнавать, все кобели на улицах стали приставать. Понимаете, она оставляла свои автографы везде. И пришлось ее загримировать.
2: А что за автографы?
3: И она даже носила темные очки. Ну, автографы какие? Автографы вот собачки я, да, оставляют. Понятно, я какие. Понимаю. Вот. Поэтому некоторые кобели, к сожалению, оставляли память и более, так сказать, что эта собачка в итоге приносила потомство, а это, может быть, было не нужно. Вот. Или вот в фильме «Маска», собака тоже, она стала знаменитой, ее гримировали тоже с этой же целью, потому что просто прохода ей не было на улице. Вот именно подчеркиваю, не визажист или парикмахер, а именно гример. Гример – художник по образу, меняет
2: вот
3: внешность.
2: Вот собака Баскервилей сразу вспоминается. Большая работа ведь проведена.
3: Большая работа. Иногда, кстати, приходится делать из большой собаки маленькую. Это труднее, но из маленькой большую мы делали. Вот один раз загримировали собаку в качестве розыгрыша на 1 апреля. Это был розыгрыш хозяина из одной и другой собаки. Там было две собаки. И вот хозяин с той другой собакой возвращается, а его встречает чужой незнакомый пес. Представляете, он ведет себя странно, бросается к нему как родной, лижет, знает все углы в доме, пахнет так же, но абсолютно другой масти. Потому что мы сделали уши накладные, ляжки, лапы, пластический грим. На 10 килограммов как бы его откормили, еще сделали бьюхо докладное. И без хвоста. Даже хвост ампутировали, потом пришили. Вот хвост хранили в заморозке, да, и потом хирург ас пришил на место, все прижилось замечательно. Вот такие даже случаи
2: бывают. Собака на сене вспоминается. Маргарита Терехова в роли собаки.
3: Да, да.
2: Вот,
3: а где там собака? Я что-то не помню.
2: Ну, вот то это есть, фигурально, вы понимаете?
3: А вот так, потому что тоже можно загримировать собаку так, что зритель примет ее за актера, за человека. Так что совершенно разные. Вот почему у нас в цирке был такой тоже случай. Значит, целый год морочили голову директору. А как морочили? Гримируя одного и того же льва. Его гримировали и разгримировали обратно. Мол, у нас два льва на балансе, понимаете? И показывали то одного льва, то другого. И получали на них двойное удовольствие. А сами таскали домой оковалки говядины.
2: Это совершенно удивительно.
3: Да, жрали это лишнее мясо, понимаете?
2: А как вы пришли к вот этой профессии? Это, так сказать, путем... Овладение профессией гримера для людей, а потом уже или это какой-то случай?
3: Я начинал с мух, я красил мух, вот, потом я, значит, гримировал стрекоз, ящериц.
2: Но это очень такая мелкая моторика.
3: Бабочек, да, с этого и начало. Начинается всегда с малого, потом я увлекся, понимаете, и уже захотелось большего. А кончилось тем, что вот недавно у меня была такая работа, я очень люблю ее, мы сделали из обычного слона-альбиноса, белого слона с голубыми глазами, вот, и красавец разгримироваться даже не хотел, все слонихи были без ума от него, вот, сделали альбиноса такого, понимаете, ну, там контактные линзы и определенная, так сказать, окраска.
2: Я знаю, что интересная история фильма «Собачье сердце».
3: С собачьим сердцем там
2: Дворняга, вот
3: работал
2: потом...
3: мой коллега. Да. Угу.
2: Вот расскажите вообще, насколько большой гримерный цех вот в вашей специальности?
3: Это цеха как такового нет, потому что это эксклюзивная профессия. Нас очень мало, мы все знаем друг друга. И буквально один раз в 10 лет появляется новый мастер. И, или уходит кто-то из наших, так сказать, великих стариков. Из, так сказать, магикан этой профессии. Вот. Поэтому нельзя сказать, что этому вот нужно учить в каком-то университете. Это призвание, это с детства.
2: Но это уже ввиду, скажем так, распространения компьютерной графики. Это профессия уходящая натура? Это...
3: Да нет, я бы не сказал, нет? Потому что все больше и больше сейчас, вы знаете, хозяева приобретают каких-то экзотических... зверей, животных заводят и в ванне, или у себя в зимнем саду, в больших коттеджах.
2: Наоборот, в какой-то степени. Да, наверное, да, это в кино уходит, а в жизни это... В искусстве, но наверное, меньше,
3: для,
2: а в жизни...
3: Для блажи вот иногда просто надоедает какой-то образ, они хотят сменить образ. Например, надоел ему зеленый крокодил, он хочет, чтобы у него был красный, и не крокодил, а варан. Или, например, от соседей захочется замаскировать вашего питомца, он заходит к вам и говорит, вот ваш бульдог у меня нагадил на участке, а вы ему говорите, а где вы видели тут бульдога? У меня борзая. Вот. А кроме того, вы знаете, сейчас все больше людей хотят загримироваться под животных, чтобы, знаете, их не заметили, или чтобы проникнуть куда-нибудь. А вообще, я вам скажу, люди, вы знаете, и сами сейчас от этой жизни нашей так звереют, что гримеры уже и не требуются. Но все-таки мы востребованы.
2: А ботокс вот какие-то человек использует такие различные пластическая хирургия.
3: Это уже
2: собак.
3: Пластическая хирургия.
2: Это, другое,
3: это
2: да?
3: Не совсем моя не профессия, твой, да. Да, мы больше используем накладной грим, да, какие-то.
2: Гумоз?
3: Да, да, да, пластический грим, окраска. Кстати, я не знаю, вы заметили или нет, я сам сегодня немножко загримирован. Угу. У меня вот усы не как обычно, такие кошачьи. Ага. Вот. Ну, я ведь, как каждый человек, немножко тоже животное. Вот. И еще, кстати, был интересный случай. Одного слона, вот не слона, простите, одного тигра, так. Пожилого тигра, мы омолодили на 30 лет, он играл в себя в детстве. И в молодости, да. Вот. А это что, одного попугая Ару пришлось омолодить сразу на 250 лет тоже для роли.
2: На 250.
3: Роли. Да, попугаи живут долго, знаете, вот нужно было, чтобы он сыграл себя в молодости, поэтому, так сказать, его освежили.
2: Очень интересно.
3: Да,
2: а бывает
3: да,
2: аллергия
3: да.
2: Какая-то? У людей же на грим часто бывает разные.
3: Да, бывает у животных аллергия. Они, и тогда животное уже сразу знает, что это аллерген, ему это не нравится, но чаще ему не нравится, когда оно чувствует, что из него хотят сделать кого-то другого. Uh-huh. Например, из бьюнета сделать шатена, или, например, барсук не хочет быть енотом, оно отбивается лапками, отплевывается, и просто никакими способами невозможно его втянуть в этот процесс и загримировать. Тогда мы учитываем, у каждого животного есть свой райдер, мы уже знаем, что вот этому животному аллерген такой-то, а этому нельзя вот такую-то краску, этот терпеть не может вот такой запах и так далее, и так далее.
2: А вот расскажите, кот-бегемот у Булгакова, очень ведь интересный образ в «Мастер и Маргарите», это же такая непонятная работа, как это можно было добиться, или это все-таки ваш коллега?
3: Да, это уже немножко другая профессия.
2: Сердце.
3: Да, это просто был мальчик Эдик, сын буфетчицы и осветители съемочной группы. Отличный, хороший очень мальчик, мы дружим с ним. И он победитель Олимпиады по зоологии, по химии. Вот, да, но сейчас не об этом. Но он был просто в этом костюме с кошачьей головой. И потом, кстати, спрашивал, а где костюм бегемота? Хотел бегемота играть, но мы ему объяснили, что это кот-бегемот. Mm-hmm. Вот, но сейчас не об этом. И фактически животного там как такового, конечно, не было. Mm-hmm. А мы говорим о настоящих, как вот биологическая мать, да, биологический отец. Вот, биологический кот, биологический барсук, биологический лев.
2: А чтобы преодолеть границу, вот часто бывает же тоже, может быть, не всякого кота можно, так сказать, вывести, его могут узнавать. Паспорт животного?
3: Да,
2: можно...
3: паспорт животного сейчас вклеивают фотографии, очень придирчиво сверяют. Поэтому иногда приходится, значит, животное загримировать, чтобы он больше подходил под ту фотографию паспортную. А иногда наоборот, чтобы животное, которое уже несколько раз не пропускали на выезд, потому что у него там, так сказать, не уплачены, ну, не у него, а у хозяев какие-то налоги, вот, штрафы за то, что он наделал там по-большому где-то не в том месте. И
2: да,
3: его
2: вот,
3: на границе могут остановить за это. И вот тогда хозяин гримирует своего пса.
2: Или, в туалете.
3: Да, или крокодила.
2: Наверное,
3: и говорит, это не
2: быть.
3: Я, да. Это все, это другие были.
2: Фазиль Михайлович, вот давайте так, работы много?
3: Работы мне хватает, но всегда как бы хочется еще. И хочется еще, вы знаете...
2: Есть любимые породы животных, которые как-то ближе к сердцу гримируются с,
3: ну, вот я
2: с особой
3: люблю,
2: теплотой?
3: Я люблю мелкий грим, хотя он самый сложный. Вот бабочка бы-бы-тайка, мы перекрашивали крылышки. Ну, такой был вот замысел художника-постановщика, такой редкой бабочки, кутикус мальпалигус. Трипутус. И вот мы его, так сказать, гримировали, потому что саму бабочку мы не дошли, поэтому мы из более простой, так сказать, рабочей крестьянской бабочки, капустницы, сделали вот эту редчайшую бразильскую бабочку.
2: Потрясающе.
3: Один раз вот я гримировал блоху, просто как левша. Это была труднейшая работа, ювелирная, как раз для съемок фильма «Левша», потому что они мрут быстро, поэтому, чтобы все были похожи, приходилось каждый день нанимать на работу новую вошь и гримировать под блоху, причем, чтобы она выглядела одинаково. Но чаще бывает более крупный грим. Вот из любопытных случаев недавно мне довелось гримировать пса Ризеншнауцера под кенгуру. Представляете? Вот, причем гримировали мы его во сне, значит, чтобы он не дрыгался. И когда он очнулся, он вырвался, неразгримированный, и убежал. Представляете? И так до сих пор где-то и прыгает. И самый интересный случай, я вам скажу, вот это, конечно, да, пожалуй, отвечая на ваш вопрос, самая интересная работа у меня была, когда мы загримировали шимпанзе под человека для получения социальных льгот. Вот это был самый интересный случай.
2: Интересная жизнь. Феликс Михайлович Оболенский сегодня в гостях. Я Аркадий Марчеленис, и программа «Встреча с», как вы уже понимаете, очень интересными людьми на радио Чипальдок. Впрочем, другие к нам и не приходят. И хочется поблагодарить Феликса Михайловича, что в своем плотном графике
3: да.
2: он заскочил к нам в студию. Было очень интересно.
3: Обращайтесь, приглашайте. Может быть, у вас есть какое-то ваше любимое домашнее животное, которое я могу загребировать для ваших
2: придать
3: нужд.
2: Новый образ. Спасибо большое за программу, за интересное интервью. Удачи, до новых встреч.
3: До свидания. Большое спасибо.
0: Перекрестки судьбы на радио Чипльтук.
1: Встреча с интересным человеком.

0: Это была песня для болтания ногами в теплой речке, свесив их с пристани и наблюдая за стрекозами.
1: И прикармливая жирных пескарей крошками свежего хачапури.

0: Внимание! Радио Чапельдук продолжает поиск новых новостных и информационных форматов. Сегодняшний выпуск разработан нашим отделом сетевой фауны. Как известно, ученые, зоопсихологи и зоолингвисты высоко оценивают интеллект многих домашних животных и успешно расшифровывают язык дельфинов, высших приматов, пчел и прочих пернатых и млекопитающих. Ну а многие владельцы домашних животных проявляют к своим питомцам такую любовь и внимание, что завещают им свое состояние, регулярно водят их в специальные рестораны для собак и кошек, ателье, магазины и парикмахерские салоны, а в некоторых отелях есть даже свои телеканалы для четвероногих постояльцев. Поэтому сегодня по настоятельным просьбам заботливых хозяев домашних животных на радио Чапельдук представлена специальная инновационная линейка новостей. Animal News на радио Чапельдук.
1: В эфире выпуск новостей. О политике. Репортаж из Брюсселя ведут наши специальные корреспонденты Джульбарс и Кузьма. С экономическими новостями вас ознакомит руководитель фонда «Потребители 21 век», кандидат экономических наук Савелий.

Новости культуры. С нами в студии известный галерист, руководитель хора «Родничок», заслуженный деятель искусств Григорий. Итоги спортивного дня подведет наш спортивный обозреватель, заслуженный рысак России Сивый Мерин Хмурый. Понятно. А сколько было болельщиков на стадионе? Спасибо. Курс валют на сегодня по итогам торгов МКВС и ФДЖ. У микрофона Алена Чернобровцева. И о погоде.

0: Это был центральный информационный выпуск новостей для братьев наших меньших на радио Чебельдук. Всего доброго.
1: Дословный подстрочный перевод этого выпуска новостей вы сможете прочитать в последнем выпуске журнала People and Animals.

Вы слушали музыкальную зарисовку для укрывания розовых кустов лапником с наступлением первых заморозков. Продолжаем наше вещание.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс! Ауч!
0: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Итак, автомобили из Кёльна и из Киева направляются к нам сюда, в Москву, на парковочную базу радио Чипальдук. И мы выясняем у сотрудников службы, каково количество свободных мест сейчас в непосредственной близости от нашей.

0: вообще и ничего делать не могут.
1: Ага. Слушай, эта обстановка-то сложная. Сложно. Это хуже, чем с парковкой.
2: Да, сейчас это... в очереди сидите, да? Или
0: нет,
2: прям?
0: Сейчас уже вышел.
2: А, вышел. Процедуры были, да? Ну...
1: Так вопрос-то решен или нет?
0: Вопрос с чем?
1: Ну, с местами во рту, скажем так. Парковка во рту. С местами открылся?
0: Они нагревают эту, как его, УВЧ назначили.
2: Ага, такую, да, лампой я прогревают.
1: А кто сейчас дело. На посту? Кто отвечает сейчас у нас за парковочную зону?
0: Да нет там никого. Машин было мало сегодня.
2: Мало, да.
1: Ага. А когда следующий сеанс к стоматологу?
0: А?
1: Когда вновь на процедуры там? То есть это вопрос нескольких сеансов, да?
0: Не знаю.
1: Понятно.
2: Ну все, желаем здоровья.
1: Да,
2: тогда.
1: Счастливо, Зорь.

хорошо артикулированная и правильно интонированная мужская речь, произнесенная приятным, респектабельным баритоном и качественно звучащая из динамиков звуковоспроизводящей аппаратуры, позитивно влияет на состояние психики слушателей и внушает им чувство спокойствия и уверенности в себе, вне зависимости от степени бессмысленности и идиотизма транслируемого текста.

0: Для тех, кто сейчас обнаружил небольшой розовый прыщик на шее, вы знаете, с левой стороны, вот чуть ниже скулы, для них адресована следующая песня.
1: Но, внимание, прозвучит она лишь для тех, кто при этом находится в Бирмингеме.

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

в Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Cipălduc Așcumuc.
1: Cipălduc Așcumuc.
0: Правильно.
1: Cipălduc Așcumuc.
0: Așcumuc. XBG Kemler forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй QWERTY на Яцукин в своей голове.

0: For the sake of love.
1: Разговорчики. Ну и в историю мы влипли.
2: Говорили в разное время Тацит, Плиний, Нестор, Пимен, Ключевский. Do this.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е.
0: В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

Прозвучала мелодия для бросания скомканных бумажек в мусорную корзину. Продолжит наш эфир музыкальный трек по заявке преподавателя игры на детском игрушечном пианино Карела Крхова из музыкального училища в Пардубице.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Пытаемся соединиться с Монголией. Премьера просто, можно даже сказать.
3: Такой гудок такой, как
2: монгольский. Мы несколько раз пытались, такой, да. Монгольский гудок, далекий. Сколько там времени сейчас?
3: Ой.
2: Сейчас всю юрту поднимем на ноги, понимаешь? Алло.
4: Алло.
2: Михаил. Алло.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил. Это радио Чипульдук вам звонит.
3: Знакомое название?
4: Знакомое.
2: Сколько времени у вас там? Мы действительно, может, мы вас на ноги подняли в неурочный час?
4: У нас, ну, почти полночь, до 20.
2: Ну, извините, ради бога. Не спите, да?
3: Радио Чипульдук является в полночь.
4: Я еще не сплю, да, ради такого события, конечно.
2: Какой город, какая местность Монголии? Это где вы?
4: У нас Западная Монголия, город Хофт называется.
2: Хофт?
3: Хофт.
2: Видите, да, как интересно. Там еще у нас слушателей не было, поэтому мы настолько рады, что появился тоже такой огонек, так сказать, светлячок, маячок в городе Хофт, Монголии. А вы как давно узнали про Чипульдук? Как давно вы с нами?
4: Да, честно говоря, чуть больше года. То есть мы думали, совсем недавно появились, может, пару лет. Поэтому так у меня друзья все слушают с удовольствием.
2: Ну, каждый вновь прибывший считает, что вот он только что открыл это радио, что оно образовалось буквально накануне. Ну, нам это приятно, значит, мы вечно молодые. Михаил, ну опишите нам, вот что сейчас перед глазами, какой вот горизонт вот этот монгольский, тучные стада домашнего скота или наоборот какие-то техногенные ландшафты, что там, какова она сегодняшняя Монголия?
4: Не, ну прямо сейчас в окно я пока только черное что-то вижу, потому что уже темно, а вообще мы, конечно, в окно видим днем замечательный пейзаж, вокруг окружены горами красивыми, ну такое... Марсианский пейзаж. Ни одного дерева нету нигде. Только камни, песок.
2: Да.
4: Вчера наблюдали песчаную бурю. То есть видимость 50 метров была. Мы тут дома спрятали, все окна закрыли.
3: Это совсем
4: очень
3: красиво.
2: Действительно марсианский. А сколько градусов?
4: О, у нас уже весна пришла. Недели две назад мы уже днем в рубашках ходим. То есть тепло, наверное, так 18 градусов днем. Так 15 уже точно есть.
2: Весна — это типа в левом дальнем углу пейзажа распустился один эдельвейс.
3: На горном склоне.
4: Ну, я думаю, его уже давно съела корова. Тут навряд ли мы даже цветочка тут не найдем.
2: Понятно. Ну, хоть как-то, значит, Чипульдук вам дает там какое-то отключение? Разнообразит пейзаж ваш душевный?
4: Конечно, это вообще для нас отдушина. Тут только одна какая-то несчастная радиостанция местная, по которой... Непонятно, что вещают.
3: И мы.
4: Какие-то разговоры, там, так, музыка.
2: А Чипульдук ведь очень монгольское слово. Вот если вы спросите, там нет сейчас монгольских товарищей рядом? Вот спросить, с чем у них ассоциируется слово?
4: Сейчас рядом нет, но я обещаю поговорить. У нас как раз в университете здесь, где мы работаем, на кафедре поговорим. Тут много языков знают. И китайский,
3: я бы сказал,
4: японский, поэтому...
3: У меня с каким-нибудь экзотическим монгольским музыкальным инструментом.
2: Да, да, вот тут у Антона возникла версия, что это Чипульдук, это щипковый монгольский какой-то вот прибамбас.
4: Ну, может быть, может быть. Хотя они тут больше всего любят так называемый морин-хун. Это такая...
3: Тоже хорошее название.
4: Домра, что ли.
2: Ага.
4: Да, домра двухструнная с головой коня, которая на грифе.
2: Вот. Двухструнная, это сильно сказано. Да. Конечно, однострунная было бы круче, но две струны для тех, кто еще ищет свой звук, свою ноту, а одна, кто нашел.
3: Это
2: хорошо.
3: Для продолжающих таких.
4: У меня тут две вещи спасает от тоски монгольской. Это радио Чипульдук, и еще я купил балалайку перед отъездом из России.
3: А балалайка три струны, да?
2: Балалайка...
4: Ну, три струны, но там... Две струны там одинаково же настраиваются, поэтому можно как сказать, что даже там две струны.
2: А вы нам сейчас какую-нибудь частушку на балалайке никак не сбрянчите?
3: Да что-нибудь, в общем, такое.
4: Сейчас, наверное, не получится, у меня вот эта дочка уснула, мы ее тоже притащили с собой.
3: Тогда
4: вот, нет, хотел рассказать историю, что я когда балалайкой засветился, меня монголы увидели, я практически через неделю меня уже пригласили, я выступал в театре. Мы собрали целый ансамбль. Но это было очень круто. Я, конечно, сильно волновался, репетировал, тут по ночам сидел.
2: Отлично, вот, это в нашем стиле, да. В общем, здорово. Мы общаемся с Михаилом, руководителем ансамбля балалайшников Монголии, город Хофт.
5: Пришел, увидел, победил.
2: Ну что, картина замечательная. Будем знать, что у нас есть такое, так сказать, гнездовье в Монголии. Вам будем еще звонить в какие-то более урочные часы. И спасибо, что вы с нами. Вот. Спасибо за поздравление.
4: Отношения.
5: И не поддавайтесь окружающей
2: тоске. Не поддавайтесь. Кто вас будет уговаривать переехать из Монголии в Гонконг, ни в коем случае.
6: Отмахивайтесь балалайкой.
2: Отмахивайтесь балалайкой, вот Андреич тут подсказывает. Все, тогда мы побежали дальше на другие параллели, широты и меридианы.
5: Спасибо вам.
4: Хорошо, спасибо за звонок. Всего вам доброго.
2: Счастливо.

0: Радио Чипльдук. 4duk.ru. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.
1: Welcome. All are welcome. You have now entered.

0: Реверс Ньюз на радио Чипльдук.
1: Обратно новости.
2: Факелёг, мельк, куд, лифтмич, айдар, издюцв. Не изербот. Добрый день. В студии радио Чипльдук Клим Голиков. В эфире Реверс Ньюз. Эйкнир яксур як Иливан, не жолоб сыр еротнак дорог из салбой овсковск, як с фоксом в инны вснидый, ан буд, ас не сей мирт да стыр на стыль, дар адсам австра... Сейчас еще раз, ориентировочное слово очень сложно. Простите за оговорку. Ас не сей мирт да стыр на стыль, дар адсам австлидиерц. Дубна. Единственный в московской Сфоксовой области город, который расположен на Великой Русской реке. Волга делит Наукоград на две половины, а соединяет их всего одна дорога, что проходит по дамбе Ивановского, Вонского, гидроузла. Кейерп индорану джим инпург маварпан, энос як сыщтыны махканэй абос от кейерп мин ляри дифьёшля. Асния вивзару гриб мавелян. На левом берегу развивается большой федеральный проект особой накомничьей зоны. На правом крупный международный проект, да, объединённого. Нынова, институт ядерных исследований НИКа и вторая площадка ОЭС. Извините, оговорился. ОЗС. В городе идет большая внутренняя маятниковая миграция. Мост нужен горожанам как воздух. Ельбур фадраилим тисей дичтеп.
3: Блин, миллиардов фадраилим.
2: Ельбур фадраилим тисейд ичтеп, от кейерп самиёц. Строительство моста продлится 33 месяца. Стоимость проекта почти 10 миллиардов рублей. Фахкелёг мельк, лыбный мавс, куден пичный ойдар идюцв. На этом пока всё. В студии радио Чипльдук с вами был Клим Голиков.
0: Реверс Ньюз на радио Чипльдук.

начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Кино. Как это делается?
1: О том, как озвучивался фильм Стивена Спилберга «Парк юрского периода», вспоминал звукорежиссер фильма Гарри Ридстром, саунд-дизайнер знаменитой мультстудии Pixar, ни много ни мало семикратный обладатель Оскара за звук в таких фильмах, как «Индиана Джонс», «Титаник», «Терминатор 2», «Судный день», «Спасти рядового Райана» и многих других. Оказывается, всевозможные велоцирапторы, трицерапторы, динозавры, тиранозавры Рекс, брахиозавры, дилофозавры, галлимимусы семейства орнитомимидов. И это далеко не полный перечень разного рода доисторических чудовищ и тварей в фильме. Рычали не только с помощью страшных гремучих змей, тигров и аллигаторов. Мало того, для их озвучания пришлось, например, дразнить и записывать сердитых гусей, а также использовать мычание, ржание, урчание, сопение, гиканье и брачные крики практически всех видов фауны, целого зоопарка из лебедей, орла, лошадей, коров, замедлять звуки осла, слоненка, дельфиненка. Для сцены вылупливания динозавра из яйца записали совенка. Для некоторых особо брутальных сцен пригодилось замедленное рычание любимого песика звукорежиссера, маленького терьера по кличке Бастер, разрывавшего в клочья веревочную куклу. Местами за тиранозавров рычал приятель звукорежиссера Дитрих. Ну и, конечно, сам Гарри Ридстром, когда надо, угрожающе дышал и гудел в картонную трубу. Ну а самым экзотическим, пожалуй, в фильме «Парк юрского периода» был звук общения велоцирапторов друг с другом, который был сделан на основе криков спаривающихся черепах. Для этого мастерам звукозаписи приходилось порой часами сидеть и караулить эти редкие интимные моменты. Пересмотрите как-нибудь на досуге еще разок этот эпохальный кинотриллер. И надеемся, теперь, после всего услышанного, вам будет уже не так сильно леденить кровь. Правда? Кстати, последний только что услышанный вами звук был изготовлен нашими родными российскими художниками звука. Прорычал диктор Андрюша, а помог ему звукорежиссер Володя.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

Bonnie Swack, E. Mally Ponce. I honestly think I'll be sick.

0: Hij helpt het. Kiepedok, toch? Kiepedok. Kiepedok, toch? Kiepedok.
1: Radio, radio.
0: Kiepedok.
2: Kiepedok.
0: Kiepedok. Кипалук.
3: Я тут смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
0: Чипалук.
2: Чипалук. Талик.
0: Тук.
2: Чипалук.
1: Чипалук.
0: Потуп-дипал.
2: Чипалук.
1: Радио Чипалук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Кипидок.

Радіо Чіпальдук. Старе добре. Інтернет-радіо.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно на самые первые.

Наш слушатель из Ставрополя, пенсионер Николай Митрофанович Скороходов, искренне надеется, что следующая композиция не понравится Марии Трифоновне Куцевой и Надежде Викторовне Дохненко.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Алло.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: А скажите, пожалуйста, вы случайно ботаникой не интересуетесь?
2: Ботаникой
3: цветами,
2: нет.
3: Цветами какими-то. Мы вот очень любим флоксы, пионы, махровые левкои, и особенно вот я люблю герберы.
2: Что это?
3: Вот герберы. Герберы. Хочется быть с кем-то. Я вот не могу найти кого-нибудь, чтобы поговорить
4: я
3: про герберы.
4: Я могу поговорить с тобой про герберы. Я могу.
2: Вы хотите найти кого-то, кто с вами поговорит про герберы?
3: Про герберы, да. Вот зачем их стебли заворачивают в целлофан, например? Вот мне непонятно.
4: Девушка, поговорите с ним про герберы.
2: Давайте лучше про ромашки поговорим.
3: Про ромашки?
4: Я с ним говорил час назад, он не откликался. Попробуйте вы.
3: Мы уже обгадали. Они какие-то ободранные, а герберы вот у нас стоят, но мы...
2: Кто ободранные? Ромашки ободранные?
3: Ромашки, да, мы уже гадали.
5: Они нас не любят.
3: Любят, не любят радио Чапыльдук наши слушатели, или...
2: То есть вы о моих любимых цветах так отзываетесь? Плохо.
3: Мы разве плохо отзываемся? О ромашках?
2: О ромашках, да.
3: Мы любим ромашки. Нет, мы любим ромашки, просто мы гадали на них. И поэтому лепесточки уже...
4: Раз ромашка, два ромашка,
2: и вас
4: три,
2: не любят, вы гадали, и вас не любят, да, в итоге,
3: нет,
2: наверное?
3: Нет, мы не понимаем, потому что на одной ромашке, получается, любят.
4: Да.
3: На другой не
4: любят.
3: А как 100
4: рублей платить,
3: да,
4: так не
2: любят.
4: А на другой
2: не любят.
4: Любит, не любит, любит, любит, 100 рублей не положила, не любит.
3: Как слушать, так любят, да. А как продлить нам жизнь, чтобы можно было продолжать друг друга радовать, так не любят. Нет, есть, конечно, те, кто любит. Ну, а герберы вы не любите, да?
2: Я люблю герберы. Мне кажется, герберы — это как ромашки, только они веселее.
4: А что же нам голову морочите? Вы же сказали уже 10 минут назад, говорите с ним про герберы, а вы молчите.
3: А вы переключили, как перевели стрелки на ромашки. Ну, герберы, они получаются...
2: Потому что ромашки мне больше нравятся, а герберы...
3: Ромашки, они демократичнее.
2: Когда нет ромашек, то можно, могут сойти герберы.
5: Роднее.
3: Ромашки, они роднее, они в поле, они демократичные такие, простые.
4: Раз, ромашка, два, ромашка.
3: Герберы, как аристократы какие-то такие... Немножко заезжие гости.
5: Заносчивые.
3: Да, в поле ее не сорвешь просто так.
2: Угу. Еще и целлофан, стебель.
3: Да, в целлофан стебель завернут, потому что головку не держит иначе гербера.
2: Вы вот сейчас работаете, да? Работаете?
3: Ну, это да, вот называется это, да, работать работу. Нам стыдно
2: вот
3: признаться.
2: Я тоже работаю работу, между прочим. А вы мне тут про герберы.
4: Действительно. Так, давайте про ромашки.
5: Давай про ромашки. Вот эту тему.
3: Извините, да. А что вы сейчас делаете? Если не секрет, мы закончим быстро сейчас.
2: Я делаю работу.
3: А вот
4: вы ее уже сделали или еще только начали? Да не говорит она, не хочет говорить.
5: Интересно же.
3: Герберы,
2: да, почему я должна вам все рассказывать?
4: Вот именно, я тебе говорю, она скрытная.
3: Она сейчас как раз опыляет герберы. Вот. Она...
5: Ромашками.
3: Неважно. Я хотел только сказать одно. У нас есть такая тема на сайте, на форуме. Uh-huh. Выложи фотографию того, что ты сделал, изготовил на работе или там на досуге под звуки Чапыльдука. Вот в чем тебе Чапыльдук помог что-то там испечь, вычертить, построить?
2: А я не слышала ваших звуков еще даже.
3: Даже?
2: Да.
4: Слушайте, вот, да и не надо тогда. Вы счастливый человек.
2: Только вчера.
3: Не начинайте.
2: Только вчера. Только вчера вас узнала.
4: А-а-а. Да вы что?
2: Вот, я еще, да, поэтому я вот послушаю и что-нибудь сделаю.
3: Пока не в теме.
2: Когда-нибудь.
4: Ну как вы узнали-то? Кто, как вас угораздило-то?
2: Ну вот так вот.
5: Так вляпаться.
4: Вот это да. Ну вы попали. Целый месяц теперь вам это слушать, конечно.
5: И сразу звонок, непонятные люди, непонятные герберы.
2: Нет, поэтому, когда вы сказали, я, конечно, поняла уже.
3: А как вас зовут, дорогая любительница герберы, ромашек?
2: Ну, не знаю, вы вот звоните мне, не знаете, даже так ему звоните.
3: А зато мы знаем, что вы в Кинешме, и что любите герберы. Видите, это уже немало.
4: Ну, в общем, вы работу свою хорошо доделайте, чтобы потом не сваливать все на Чапыльдук, что, мол, позвонил Чапыльдук, а вы работу зарубили.
3: Но имя мы так и не узнаем, значит, все? Так инкогнито.
2: Узнаете?
3: Узнаем?
2: Знаете?
4: Зинаида. Нет, не угадал, по-моему.
3: Вот к какому имени идут ромашки и герберы? Вот так вот.
4: Просто. Алиса.
3: Алиса.
4: Угу. Видишь? Оп,
3: это кончилось у нас на карточке, видно, средство. Вот что бывает, когда пытаешься познакомиться непосредством.
6: У нас все хаты записаны.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2:02.
1: Радио Чипльдук. Последняя

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а малина.

diversion. Swan to fun, but loyal to Nanya.

gym bag. And that's how I go in the land of thrill shop.

0: ngele mbale ongela ngo mbusa tite lube palalati.
1: Музыкальный трек, который сейчас будет в эфире радио Чипыльдук, особенно хорошо прозвучал бы в пустом трубопроводе диаметром более 2 метров и длиной не менее 450 километров. Хочется пожелать музыкантам найти такую возможность как можно скорее.

Сает дым над фибрами постели, и златокудрый лев напутствует волхвов. Невольно Крым чурается метели, разгадан блеф ребячливых волков. Посмел ты сжечь куржависто, кустисто, буравишь трек в прожитом полусне. Растает речь, придет остоловисто фиалковый гантель в железное пенсне. Валерьян Романович Вскревенский, 1954 год.

Фраза дня. Все еще только начинается. Только все это потом. Плохо кончается.

0: «Шоу-биз-ревью» на радио «Чипльдук».
1: Привет, это «Шоу-биз-ревью» и с вами я, Эндрю Кей Галыгин. На этой неделе весь ароматный мир подиумов, парфюма и гламура взбудоражило известие, что рыжеволосая Пегги Уэйр, новое лицо косметики «Лаваш», усыновившая месяц назад 8-месячного пакистанского малыша из бедной семьи, отозвала свой иск на сумму 24 миллиона долларов против Эба Финхорна, похоже, после неудачи в «Glamour 5», окончательно порвавшего с Кеном Эпплтоном, рулящим последнее время с Ринго Гэзми в «Kings of Scream», несмотря на напряги с Володей Карински, мужем и продюсером новомодного секс-символа Джоли Паулины Рене и даже положившего глаз на Жизель Бюнтьен. Похоже, Эбу Финхорну нравится отсиживаться в уютном шале на Мейсон-Айленд, делая холостяцкие вылазки на пару с Микки Рурком на Стрип-Дорс-Парк-Авеню и опустошительные набеги в павильоны студии Dream Street Shots, отнимая у продюсеров сериалов «Котики на крыше» и «Это не ты, дочка» шанс на спасение от своей харизмы. И верно, обаяшка Эбби еще ни разу не уходил с LH Globe без контракта на дюжину-другую миллионов зеленых. В свою очередь Ромеро Чандлер, владелец LH Globe, регулярно эпатирующий почтенную публику элитного скайп-клаба, где любит засветиться даже сам Уэйн Шапиро с Ритой Хаски, своими выходками в стиле старого фрика Джерри Демола и подаривший Рики Доджу из Рубая Рэп шубу от Наки Мискони, потянувшую на аукционе Бависта на все 200 тысяч с гаком, давно спелся в прямом и переносном смысле со сладкоголосым солистом Уинглс Бра, которого он поцеловал в губы на церемонии награждения, хоть и за кулисами, но под вспышки папарацци, перепутав его в потьмах, как он утверждает, с самой Лайзой Мэнди Помпело. Как будто это что-то меняет. Правда, мужики? Это был «Шоу-биз-ревью» с Эндрю Кей Галыгиным. Увидимся! Или, как говорят во Флориде на 9-й парковой, «See you later, alligator».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.